0: Фолк ин 7 кусличков, Снегульчица ин 7 пальчиков, Антина ин 7 хитов.
1: 10! 10 их бу! Та и по 7, то и по рисья.